рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Бог, он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбку.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. I could stay awake just to hear.

0: Реклама. Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Давай!

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.
5: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Veikalos maksājumā brīvdiena. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksīma.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Большие города.
6: В Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. А-а-а. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: только рок.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

0: Reklāmā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо. Пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
8: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльза», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой домашний жанр, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искреннее малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Лай нека не трогто.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материально, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. И сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

ямы, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

таких кровей я стал, и оборвется тут словно нить мой дар на двух ногах ходить.

0: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае — это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна, и глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Время цинизма, в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: смерть глотает плесуну.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка — это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна Ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
6: Билеты «Билишус Сервис».
1: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача вот раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера».

0: Смешные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билижус Сервис.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Оле-оле-оле!
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимый предмет. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: 88,6 FM.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Реклама. Айспік. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рос. Латвия.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть.

0: Автомеханика на Радио Рокс. Начнем с автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Еще до полной остановки автомобиля, во время парковки, некоторые водители переводят селектор из режима движения вперед в режим заднего хода. Машина продолжает катиться, а коробка передач уже получает команду изменить направление движения. В этот момент внутри коробки возникает повышенная нагрузка на фрикционы и элементы. Постепенно это ускоряет их износ и может привести к дорогостоящему ремонту. Правильная последовательность достаточно простая. Сначала автомобиль полностью останавливается нажатием на педаль тормоза, и только после этого селектор переводится в нужный режим. Такая привычка значительно увеличивает срок службы автоматической коробки передач. Следующая тема касается двигателя. Многие считают, что небольшой пробег всегда полезнее большого. На практике все происходит наоборот, если автомобиль используется только для коротких поездок. За несколько минут двигатель не успевает полностью прогреться до рабочей температуры. Масло дольше сохраняет повышенную вязкость, а в системе накапливается конденсат. Все это ускоряет старение масла и увеличивает износ деталей. Продлить ресурс двигателя помогает более длительная поездка хотя бы время от времени. Когда двигатель полностью выходит на рабочую температуру, испаряется влага, масло работает в нормальном режиме, а внутренние детали получают полноценную смазку. И еще одна привычка, на которую редко обращают внимание. После парковки многие оставляют автомобиль с полностью вывернутыми колесами. Особенно часто это происходит во дворах и на тесных парковках. В таком положении элементы рулевого управления и подвески продолжают находиться под дополнительной нагрузкой. Если автомобиль остается так надолго, быстрее изнашиваются наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и детали усилителя рулевого управления. Избежать лишнего износа совсем несложно. Перед тем, как заглушить двигатель, достаточно вернуть колеса в прямое положение. Такое простое действие снижает нагрузку на рулевой механизм и помогает сохранить ресурс. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
5: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

Реклама. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: вселенная, моя создание, до свидания.
1: Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 22 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: я дурак.
1: Над Рижским заливом 23 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если слушать... то Радио Рокс.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Адрижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Это радио «Рокс». Слушай его каждый день, детка.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если слушать... Радио Рокс.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.